Ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе, ты сам себе